0: Федерс Клэр Парти 2.
1: Чижик, Федерс Клэр Парти 2, слушай, Питер, как Иван. Федерс Клэр Парти 2, слушай, Питер, как Иван.
2: Paramedic 261, your patient is priority 2.